0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне в пустыне впервые получили хлеб с неба, вкусную и полезную манну, но должны были собирать ее только на один день, пятницу на два, чтобы не собирать в субботу, но служить в этот день Господу и отдыхать. Так медленно, полагаясь на заботу Бога, они двигались в обетованную страну через пустыню. Путь их символизирует наш путь в обетованную небесную страну. Мы тоже в нашем земном пути зависим во всем от заботы нашего Господа и должны питаться Его небесным хлебом, Словом Божиим, необходимым для нашей души. Покинув пустыню Син, израильтяне пошли дальше и пришли в место, которое называлось Рефидим. Жара была невыносимая, и не было воды для народа и скота. Снова народ начал жаловаться, роптать на Моисея и говорить, что нет воды у них, и им тяжело идти дальше, и стали просить у него воды. «Дай нам пить. Зачем вывел ты нас из Египта? Разве для того, чтобы уморить нас жаждой и детей наших, и стада наши?» Моисей уже начинал привыкать к этому нетерпеливому, недовольному народу своему. Но снова пошел в тихое место и там вопил Господу: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой старейшин и жезл свой, которым ты ударял по воде, и я пойду перед тобою и стану на скале Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода. Народ будет пить и успокоиться». И сделал так Моисей, и когда народ напился, назвал то место Масса и Мерива, что значит искушение и укорение. Такое название дал Моисей, потому что народ в этом месте роптал и укорял Господа, и Господь показал им, что Он среди них, и Он их водитель и знамя. Казалось бы, теперь они будут уверены в том, что Господь с ними и ведет их, но народ еще много раз роптал и жаловался. В той местности жил один воинствующий народ. Этот народ назывался амаликитянским. Амаликитяне напали на израильтян в Рефидиме и хотели отнять у них имущество их и стада. Народ израильский не был приготовленным к войне в то время, и Моисей, полагаясь на помощь Бога, избрал одного мужественного человека из народа по имени Иисус и поручил ему отражать нападки амаликитян. А сам со старейшинами и Аароном отошел в сторону на холм и держал жезл свой в руке. Моисей молился Господу с поднятыми вверх руками, и пока руки его были подняты вверх к Богу, израильтяне побеждали, а когда опускались руки Моисея, народ терпел поражение. Когда Моисей устал и не мог больше сам держать руки свои вверх, Аарон и Ор посадили его на камень и с двух сторон поддерживали руки его, и держали их так до захода солнца, когда народ израильский, наконец, победил напавших на него амаликитян. Когда священник Мадиамский Иофор узнал о том, что Моисей вывел народ израильский из Египта, и что Господь говорит через него с этим народом, он взял

способных судить народ и управлять им, а сам проводил больше времени в молитве с Господом и наставлении начальника в том, как им учить и судить народ. Добрый и мудрый совет Иофора принес пользу Моисею, и пусть это будет примером для всех нас. Не нужно закрывать свой ум для совета, но быть готовым принять то, что мудро и полезно, и не воображать, что мы уже знаем все, и нам нечему больше учиться. В следующей программе мы будем говорить о 10 заповедях, и это будет очень интересная тема. А теперь наша библейская история окончена, но мы еще побеседуем с вами. Мы говорили, что Бог поручил Моисею записывать все, что происходило, все указания, которые давал Бог, и все важные события. Записываете ли вы все, что происходит с вами? Многие люди всю жизнь пишут дневники. Я в детстве и ранней молодости тоже вела дневник, но во время войны он пропал. И теперь я не могу прочитать имен людей, которых когда-то знала, и мест, которые когда-то посетила. К счастью, все, что там было записано, происходило до моей встречи с самым важным и главным в моей жизни существом Иисусом Христом, Сыном Божиим. Сначала я узнала кое-что о Его Отце, на ощупь, неопределенно, не точно. Но меня влекло что-то вперед, хотелось знать больше. Много лет мне говорили, что Его нет вовсе, но об этом так много говорили, что мне показалось странным, что так много нужно говорить о том, которого нет. И я еще больше хотела узнать о том, которого нет. Чем больше я хотела знать о нем, тем больше я убеждалась в том, что тот, которого нет, на самом деле есть. Его не видишь глазами, как хлеб на тарелке, потому что он есть хлеб невидимый, духовная пища для души и духа, и потому только душа наша и дух ощущают его и знают, что он есть. Электричество тоже не видно. Но когда мне было 12 лет, я схватилась рукой за голый провод после грозы. И с тех пор никто не убедит меня в том, что его нет, как не убедить и жителя Хиросимы в том, что в невидимом атоме нет силы. Мы убедились в том, что невидимое бывает сильнее и действеннее видимого. Если бы я писала дневник в то время, когда познакомилась с Иисусом Христом, я, наверное, написала бы в нем в тот памятный день нашей встречи. Сегодня произошла самая знаменательная встреча в моей жизни. Все наши другие знакомства и встречи – ничто по сравнению с этой единственно важной встречей. Все должны встретиться с Господом, и большинство людей встречается с Ним, но не все сознают важность этой встречи. Есть люди, которые при встрече с Ним говорят: «Ну и что ж, и поважнее людей встречали». Но они не знают, что, пренебрегая им, они пренебрегают спасением и могут не получить второй возможности встретиться с Иисусом. Моисей встретил своего тестя Иофора и получил от него пользу, мудрый совет. Когда мы встречаемся со Христом и узнаем Его, мы получаем больше, чем пользу. Мы получаем вечную жизнь, мир души и прощение грехов. Помните, что только Он есть путь, истина и жизнь. Мы ищем пути, Он путь. Мы ищем правды, истины, Он истина. Мы ищем жизни, Он есть жизнь. В единственном числе, раз и навсегда. Если кто-то говорит вам: вот это правда, а вот это путь, а вот это жизнь, и называют эти три понятия не именем Христа, а чем-то другим, знайте, что они заблуждаются, и сами не нашли еще ни пути, ни истины, ни жизни. Моисей знал Бога и говорил с Ним. Сила Бога была явна для него, и он старался сообщить ее народу. Но народу нужно было личное соприкосновение с Богом для того, чтобы он мог поверить. Когда Бог стал человеком и в лице Иисуса Христа ходил по земле, люди видели Его, и Его слова записаны для нас. Его жизнь описана настолько ярко и ясно, что мы не смеем говорить, что не имели примера истинной жизни. Не будем же проходить мимо Господа, когда Он встречается нам на пути, то ли через Свое Слово, то ли через пример жизни Его истинных детей. Ищите Господа рано в жизни вашей, и Он укрепит вас на всю жизнь, и вера ваша не поколеблется до старости. Он ваш друг верный, неизменный, потому поступайте с Ним именно как с истинным другом. Принимайте Его советы, Его дары, Его спасение. Разве не был бы вам другом тот, кто вытащил бы вас из омута,
когда вы танцуете.

были в нем, он был бы для вас на самом первом месте, и вы готовы были бы отдать для него все, не так ли? Христос спас вас от вечной погибели. Помните это, дети.

0: друг на месяц. Даник с мамой приехал на лето к бабушке и дедушке. Как ему здесь все нравилось! И речка, в которой водилась рыба, и лес за околицей, и светлый деревянный дом. В нем было всегда так уютно, радостно и очень солнечно. Однажды мальчик гулял по улице. Он услышал, как в богатом трехэтажном особняке за каменной стеной играет скрипка. Мальчик остановился и прислушался. Он очень любил музыку. Но музыка тут же оборвалась, и в окне дома показался кудрявый мальчик. Он увидел Даника и позвал его рукой в дом. Даник подошел к железной двери особняка. Она со скрипом отворилась, на пороге стоял красивый мальчик. Дане показалось, что он был похож на лорда, про которого он читал в книжке. Черные кудри, большие карие глаза, небольшой рот и нос, крупный подбородок придавал его нежному лицу мужественность. Мальчик заговорил по-английски. «Здравствуй», — сказал он, — «меня зовут Константин, мне 13 лет». Даник уже год занимался английским языком. Он выпалил в ответ хорошо заученные английские фразы. «А меня зовут Даня, мне 9 лет, я живу, Первомайская улица, дом 3, квартира 4, этаж 10». «Десять?» – переспросил Константин по-русски и улыбнулся. «Ой!» – спохватился Даник. «Да это же мой городской адрес!» И мальчишки дружно расхохотались. «Ты образован!» – похвалил его Костя. «Давай дружить! Мой друг отдыхает на Мальте и приедет через месяц. Мне так скучно! Пошли, Данек! Я тебе покажу свой дом». И Костя, не оглядываясь, взошел по белоснежным ступенькам. Даник, как завороженный, шел за ним. Во всех комнатах стояли цветы, на стенах были нарисованы картины. В одной картине Даник узнал Иакова, который увидел ангелов, сходящих с неба. «Иаков в пустыне!» – произнес Даник. «Ты что, в курсе, что здесь изображено?» – удивился Костик. «Ну да, это же сюжет из Библии. А ты разве не знаешь?» «Я пока еще не занимаюсь этим, но придется», – погрустнел Костик. «Образованный человек, которого куют из меня предки, должен все знать». «А ты в Бога веришь?» – спросил робко Даник. «Я верю, как и мои родители, в высший разум. Да не заморачивайся ты с этой философией. Пошли в мою комнату». Костик положил руку на плечо нового друга. Чего только не было у Кости. Телевизоры, колонки, компьютер, ноутбук. В углу мальчик заметил сваленную в кучу железную дорогу с вагончиками. Именно такую Даник давно просил у родителей, но у тех не было денег. Хозяин включил музыку. Вся комната наполнилась чудесными звуками. Запели птицы, зажурчали ручьи, дятел где-то вдалеке выстукивал мозаику. Костик был доволен произведенным на гостя впечатлением. Он позвонил в колокольчик, висевший на стене, и вот через минуту в комнату постучали. «Можно», — сказал Костя. Вошла приятная женщина средних лет в белом передничке. «Что вы хотите, Константин Петрович?» — спросила она. «Это Маша, наша домработница», — представил ее Костик. «Нам сок морковно-апельсиновый с марципанами». Маша молча вышла из комнаты. Вскоре Костик и Даник подтягивали через трубочки, опущенные в хрустальные бокалы, густой сок и лакомились свежими марципанами. Даник не сводил с Кости своих восхищенных глаз. «Давай поиграем в железную дорогу», – предложил Костик. «Я заметил, какими ты глазами смотрел на нее». Уже через полчаса по путям, свистя на разные голоса, мчались тепловозы, шлагбаумы открывались, стрелки на переездах сами переводили рельсы в нужных направлениях. Даник так увлекся игрой, что не заметил, что Костик заскучал. «Эй, железнодорожник!» – вздохнул он. «Мне уже надоела эта дребуда. Может, теперь ты что-нибудь предложишь? Прояви, Данек, инициативу». «Костя, пошли рыбу ловить!» – предложил Даник. «Я знаю очень клевое место, но где клюет рыба?» «Отличное предложение!» – оживился Костик. «У нас удочки есть. Папин друг – влиятельный человек и заядлый рыболов. А сам папа мой терпеть не может рыбалку, но приходится рыбачить». «Почему это приходится?» – не понял Даник. «Этот друг – декан университета. В этот университет родители меня собираются пристроить, когда я вырасту. Но все, вперед!» Даник и Костик вышли на улицу. «Матвей!» – крикнул Костя. – «Ты где?» «Я здесь, Константин Петрович!» – вышел из-за дома молодой человек с пшеничными усиками. «Матвей, принеси две удочки, мы с новым другом идем рыбачить!» Матвей отправился в сарай. Данику очень стило, что лорд назвал его своим новым другом и что они сейчас пойдут вместе рыбачить. В это время на крыльце появилась красивая женщина. «Костенька, ты что, уже поиграл?» – спросила она ласково, не обращая совершенно внимания на Даника. «Мама!» – укоризненно произнес Костик. «Это мой новый друг Даник!» Женщина сделала приветливое лицо и сказала: «Очень приятно. Меня зовут Людмила Генриховна. Мне Маша сказала, что вы на рыбалку собрались. Осторожней, сыночка, как бы там с тобой что ни случилось». «А что со мной может случиться, мама?» – не понял Костик. «Да что хочешь, вон сколько людей вокруг промышляет. Может, с вами Матвея отправить?» «Нет», – отрезал Костик. Он вручил Данику две удочки, которые принес Матвей. Маленький хозяин большого дома направился к воротам. Даник пошел за ним. С тех пор Даникина жизнь круто изменилась. Она целиком зависела от Кости. Тот звонил Данику, когда был свободен, и они шли куда-нибудь играть. Позвонить Косте Даня не мог. Новый друг сказал, что телефон у них отключен, потому что у мамы от звонков начинается мигрень. Данину маму очень забеспокоила эта дружба. Она видела, что сына, кроме Кости, ничего не интересует. «Данечка, ты целыми днями ждешь его звонков», – сказала однажды мама сыну. «Да ты просто заболел своим Костиком». «Мам, я здоров», – ответил Даник. «Вот посмотришь», – вздохнула мама. «Ни к чему хорошему ваша дружба не приведет». «Пошли, Данек, гулять!» – приказал как-то Костик, позвонив. «Не могу», – собрав все свое мужество, ответил Даник. «Как это не можешь? А что же это ты такое делаешь?» «Я, Костик, тоже учусь в музыкальной школе, и сейчас я играю». «А на чем же ты играешь?» – не унимался Костя. «На балалайке». Даник заметил, что его новый друг еле сдержал смех. «Потом позанимаешься», – сказал миролюбиво Костя. «Нет», – твердо ответил Даник. Костя бросил трубку, а вскоре он уже стоял перед удивленным Даником и рассматривал его балалайку. «Отличный народный инструмент! Поиграй, пожалуйста!» – попросил он. Даник заиграл и запел. «Ах вы, сени мои, сени новые мои!» Костик зааплодировал. «Ну ладно, балалаешник, пошли на речку. Я удочки принес». «Костя, я не могу. У дедушки завтра день рождения. Я ему еще подарок не приготовил. У нас принято что-нибудь своими руками делать». «Ну и порядочки у вас», – протянул Костя. Он заметил на полке рисунок. На нем были нарисованы три розы. Под ними было написано «Бабушке в день рождения». «Такой подарок дедушке тебя устроит?» И Костик положил перед Даником его рисунок. «Но это же я рисовал для бабушки». «Ну и что? Поменяй текст, перекрась розочки в другой цвет, и никто и не поймет». «Ты что? Это же обман!» – замахал руками Даник. «Данечек, запомни, нельзя на пустяки жизнь переводить. Впрочем, я тебя не уговариваю». «Собираюсь уходить», – сказал обиженным голосом Костя. «Завтра приедет папа, и мы с тобой все выходные не увидимся». У Даника заныло сердце. Целых 2 дня он не увидит Костика, не услышит его чудесных рассказов про дальние страны, в которых он побывал. «Ну ладно, пошли», – сказал Даник решительным тоном, и они отправились рыбачить. Вечером Даник быстренько переделал рисунок, розы он перекрасил в фиолетовый цвет, а вместо дорогой бабушки появилась дорогой дедушке в день рождения. «Спасибо, внучек!» – разулыбался дедушка, когда Даник вручил ему свой подарок. Потом дедушка внимательно рассмотрел рисунок и спросил: «А почему здесь написано «дорогой дедушке»?» Даник весь покраснел. Тут подошла бабушка и, взглянув на рисунок, сказала: «А я знаю. Этот рисунок наш любимый Данечка сначала подарил мне. А теперь, дорогая дедушка, и твоя очередь пришла». Даник пулей выскочил из дома. Так ему было стыдно. Ноги сами привели его к воротам Курбатских. Он привычно нажал кнопку звонка. Ему долго не открывали. Потом в проеме двери показался его любимый лорд. Даник хотел войти во двор, но Костя преградил дорогу. Он сам вышел на улицу к Данику. «Не обижайся на меня, Данек», – начал он. «Но наше с тобой время истекло. Я же тебя сразу предупредил. Через месяц приедет с островов мой друг. И теперь я тебе не нужен?» – договорил Даник. «Ну зачем ты так все мрачно? Просто так жизнь устроена. Всего удачи тебе!» И Костик повернулся, чтобы уйти. «А я думал, что он меня любит!» – прошептал Даник. «Ох, и трудно тебе придется в жизни, балалаечник! Изменяйся, а то пропадешь!» – проговорил, не оборачиваясь, Костя. И за ним со скрипом захлопнулась железная дверь. Даник стоял перед дверью. Он не мог даже пошевелиться. Слезы градом катились по его щекам. Лорд предал его. Прибежавшая мама с трудом увела его домой. Перед сном мама зашла к сыну в комнату. «Не волнуйся, сынок, все забудется», – успокаивала она. «Я же предупреждала тебя, что ваша дружба ничем хорошим не закончится». «Я же все равно его люблю», – и Даник смахнул слезы с глаз. «Сыночек, но разве это дружба? Он же тебя просто использовал в своих интересах». «Мама, с Костей так интересно. У него дом красивый и все-все интересное. Он так много всего знает». Сыночек, главное в дружбе, мой любимый, не то, что имеет твой друг, и не то, сколько он знает, а его душа и его преданность. Друг тебе служит, а ты ему. Дружба другу служба.
1: «Дружба другу служба?» — повторил Даник.
0: «Сознайся, ведь это Костя научил тебя сделать обманный рисунок, правда же?» Даник молчал. Он понимал, что половина вины все равно была на нем. У него же ведь был выбор. Дурные сообщества развращают добрые нравы. «Где это написано?» — спросила мама.
1: «В Библии».
0: «Выбрать, Данечка, друга — непростое дело, чтобы потом не плакать». И мама с сыном опустились на колени и стали молиться.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей прошлой передачи мы обсуждали второй стих первой главы книги пророка Осии, который гласит: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Существуют толкования, в которых утверждается, что это всего лишь аллегория, и что на самом деле этого не было. Такое обращение со Словом Божьим не приводит ни к чему хорошему. Нужно смотреть правде в глаза. Бог повелел Осии нарушить Моисеев закон. Закон повелевал побить Гомерь камнями, а Бог повелел жениться на ней. Возможно, Божье повеление заставило трепетать каждую частичку существа Осии. Но он не колебался. Он исполнил то, что ему было сказано. Он взял Гомерь в жены и дал ей свое имя. Она пришла в его дом как его жена. Вот что говорит о таком союзе апостол Павел в первом послании к Коринфянам в главе 6, стихе 16. «Ибо не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть». Мы можем быть уверены, что в том маленьком городке, в котором жил Осия, слухи распространялись очень быстро. Дом Осии превратился в маленький пустынный островок среди моря осуждения. Если бы в его доме появилась проказа, его связь с внешним миром, наверное, не оборвалась бы настолько резко. Бедный Осия. В их семье родились дети. Их было трое — два мальчика и одна девочка. Их имена через свои значения рассказывали ужасную историю. Но они имели отношение не только к дому Оси, ко всему израильскому народу. Старшим сыном был Изриэль. Его имя означает «Бог рассеет и Бог отомстит». Бог сказал Оси, что здесь имеется в виду дом Иеуя, хотя Иеуй и исполнил повеление Бога, разрушив дом Ахава, он сделал это с ненавистью и ради чувства личной мести. Бог говорит, что за это он осудит Израиль, рассеет его, но в его суде будет и милость. Второго ребенка, девочку, звали Лорухама, и это означает, что она никогда не знала жалости отца. Дело было не в том, что она осталась сиротой, просто она не знала, кто ее отец. Какое оскорбление для дома Оси! Через эти обстоятельства Бог говорит народу Северного Царства, предавшемуся поклонению идолам: «Вы не узнаете моей жалости, ибо я не ваш отец». Третьего ребенка Оси звали Луамми, что значит «не мой народ». Если поставить это слово в единственное число, то получится «не мой ребенок». Как пугающе это прозвучало во дни Оси! Как важно это звучание и для сегодняшнего дня, когда либеральные богословы утверждают, что все люди являются чадами Божьими. Но Бог говорит, что это не так. У него нет незаконнорожденных детей. Бог говорит: «Я знаю своих детей». «Вы думаете, что мои дети — это дети завета, созданного человеком?» «Нет, человек может стать моим чадом только через веру в Иисуса Христа». Господь же Иисус сказал своим современникам, которые думали, что они дети Авраама: «Отец у вас — дьявол». Они не имели права говорить, что они чада Божьи. «Друг мой, тебя зовут Луамми? Ты чадо Божие или незаконнорожденный сын?» Вот что я хочу сказать тебе. Ты можешь стать чадом Божьим. В Евангелии от Иоанна, в главе 1, стихе 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». История о семье Осии — это очень грустное повествование. И на этом
она не закончилась. Гомер ушла из дома, она возвратилась к своей прежней профессии и стала проституткой. Мы ждем, что Бог скажет Оси. Ты сделал все, что мог. Ты старался исправить эту женщину, но ничего не вышло. Отпусти ее. Но нет, Бог говорит Осии, иди и приведи ее к себе в дом. Осия послушался и отправился за Гомерью, но она не захотела идти вместе с ним. Тогда он послал детей, чтобы они позвали обратно свою мать. Но и тогда она не возвратилась. После этого она продала себя в рабство, как это часто делали в те времена распутные женщины. Тогда Осия выкупил ее и привел обратно в дом. Друг мой, какой поразительный образ Христа мы видим здесь! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Но мы провинились, мы покинули Его и отдали нашу любовь, привязанность, наше время и внимание этому миру. А когда мы еще были грешниками, Он сошел на землю и выкупил нас из этого ужасного состояния, чтобы сделать нас своими законными детьми. Какая любовь! Стала ли Гомер после этого верной женой? Об этом в повествовании не говорится. Но мы видим, что Осия выходит из своего опозоренного дома с разбитым сердцем и обращается к народу. Его горе неизмеримо, и со слезами на глазах он обличает Израиль. «Вы были неверны Богу». Я знаю, что он чувствует, потому что я сам это испытал. «Вы разбили сердце Богу». Какая поразительная картина! Осия обличил нацию. Он объявил, что она виновна в самом страшном преступлении. Он просто ясно сказал о том, что грех, совершенный народом, ужасен, и что следует ожидать наказания от Бога. Этот народ, который знал Бога, народ, освобожденный Богом из Египта, которому Господь сказал: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе», отвратился от Бога к золотому тельцу. И вплоть до дней Осии он не понял своего безумия, потому что тогда в Северном царстве стояло два золотых тельца. Люди отвратились от живого истинного Бога и стали поклоняться тельцам. Израиль был подобен блуднице. Народ совершил величайший грех. Возможно, вы говорите себе: «Я думал, что самый большой грех — это неверие». В каком-то смысле неверие — это действительно самый тяжелый грех. Но все же неверие — это не действие, а состояние. Мы все рождены в противлении Богу. Но смерть Христова искупила наш грех, и если мы верим в Иисуса Христа, Он спасает нас. Неверие — это ужасный грех, и единственное исцеление от которого — вера во Христа. Упорствуя в неверии, вы отказываетесь от лекарства. Есть и другой грех, который может показаться вам самым тяжелым — грех против света. Обладать светом Евангелия Иисуса и отвергнуть его — это грех против света. Честно говоря, я бы предпочел стоять перед престолом Бога Судьи как идолопоклонник из африканских джунглей, а не как член церкви, который многократно слышал Евангелие, но отверг его. Но и это нельзя назвать величайшим грехом. Ибо величайший из всех грехов — это грех против любви. Хуже этого греха нет ничего. И именно об этом говорит Осия. Гомер была виновна не просто в разрушении брачных уз, что уже само по себе ужасно. Она согрешила против того, кто любил ее. Такой грех ужаснее чего бы то ни было. Друг мой, согрешить против Бога и Спасителя, который любит тебя, хуже, чем поклоняться духам и быть язычником. Грех язычников — ничто по сравнению с грехом против любви Божьей. Осия знал, что такое грех, и он знал, что такое любовь. Грех против любви делает любой грех еще тяжелее. Израиль знал любовь Божью так, как ее не знала ни одна нация.
Этот народ познал Божье избавление и искупление, Его защиту, прощение, откровение и любовь. И все же он обратился к глухим идолам и предал себя им. Это был ужасающий грех. Но Бог не покинул свой народ. Любовь восторжествовала. Я хочу привести всего лишь 3 стиха из пророчества Осии, которые раскроют эту историю с точки зрения Бога. В главе 4, стихе 17 изложено обвинение. «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Имя Ефрем — это синоним Израиля, и Бог обвиняет его в духовной неверности. Далее, в главе 11, стихе 8 сказано: «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Бог говорит, что Он не может оставить Израиль. Он слишком сильно любит свой народ. Вот почему он посылает Осию за Гомерию во второй и в третий раз. Он хочет, чтобы Осия понял, что чувствует Бог по отношению к Израилю. И, наконец, в главе 14, стихе 8 мы читаем: «Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Друзья мои, скоро придет день, когда Израиль обратится к Богу. Это позволяет нам верить, что Гомер в конце концов изменится и станет доброй женой и матерью. Мы не можем быть в этом уверены, но мы вполне можем верить, что однажды Израиль обратится к Богу всем своим сердцем. Чем важна эта история для меня и для вас? Относится ли это шокирующее описание духовной неверности к современным верующим? Во втором послании к Коринфянам, главе 11, стихе 2 говорится: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». А в Откровении, главе 2, стихе 2 и 4, Господь Иисус говорит церкви в Эфесе: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Друг мой, тебе недостаточно разделять правильное учение и активно служить Христу. Все это важно, но самое важное — это любовь. Ты оставил свою первую любовь? Любишь ли ты Иисуса сегодня? Имя Осия означает «спасение». Это одна из форм имени Иешуа, еврейского эквивалента греческого имени Иисус. Церковь — это невеста новозаветного Осии, но наш Осия обручен с духовной блудницей. 17 глава Откровения Иоанна Богослова — это самая страшная сцена в Библии. В ней церковь названа великой блудницей, тайной и Вавилоном. По этой дороге следует современная видимая церковь. Сколько верующих скрывают свою духовную бесплодность за внешней занятостью? Несмотря на всю их суетливость, они не могут сказать, положа руку на сердце: «Я люблю Иисуса, я верен Ему». Наш Господь обличает церковь за то, что она тепла. Бог жалеет человека, женатого на женщине, в которой нет горячей любви к нему. Бог жалеет Спасителя, обрученного церкви, которая всего лишь тепла. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты была либо горячей, либо холодной». Позвольте мне задать вам один личный вопрос. Каковы ваши личные взаимоотношения со Христом? Существуют ли какие-нибудь тучи, закрывающие от вас Спасителя? О Чарльзе Спердженне рассказывают, что как-то раз он остановился посредине улицы, которую переходил, и стал молиться. Когда он дошел до другой стороны, его спутник спросил его: «Почему ты стал молиться посредине улицы?» Спержен ответил: «Между моей душой и Христом возникло облако, и я не мог позволить ему оставаться там ни секунды.
Прежде чем вверить Петру ответственную задачу, Иисус задал ему важный вопрос. «Любишь ли ты меня?» Сейчас этот вопрос стоит так же остро, как это было на берегу Галилейского озера. Друг мой, отвращаясь от того, кто так сильно возлюбил мир, кто отдал за него своего единородного сына, ты не просто делаешь что-то плохое, ты не просто уходишь в неверие, ты совершаешь величайший в мире грех. Ты отвращаешься от Бога, который любит тебя и который умер за тебя. Невозможно вообразить себе более страшный грех. Открывая первую страницу книги пророка Осии, понимаешь, что перед тобой одна из величайших книг Библии, написанная выдающимся пророком. Лично мне не нравится классификация, которая разделяет пророков на малых и великих. Каждый из этих людей был великим пророком, вне зависимости от того, насколько длинную книгу он написал. Вы бы не назвали Илию малым пророком просто потому, что он не написал ни одной книги, ведь верно же? Так же и Иоанн Креститель, последний из пророков, не написал ничего, и все же он был пророком Божьим и объявил пришествие Спасителя. В еврейской Библии пророки не были поделены на малых и великих. Они были расположены так же, как их располагала церковь, примерно в III веке. Если бы от меня зависело расположение книг Библии, то я бы разместил книги пророков рядом с соответствующими историческими книгами. Возможно, вы обратили внимание на то, что почти все пророческие книги относятся к периоду разделенного царства. Когда цари стали немощны, Бог воздвиг пророков, чтобы они обращались к нации. Таким образом, хронологически пророчество Осии относится ко времени до Иеремии. Осия был современником Исаии, Михея и своего земляка по Северному царству Иоиля. Осия и Иоиль были пророками Северного царства, а Исаия и Михей — Южного. Осия во многом схож с Иеремией. Иеремия был последним пророком, обращавшимся к народу до того, как Южное царство было порабощено. За 100 лет до этого Осия пророчествовал в Северном царстве. Он играл ту же роль, что и Иеремия, предостерегая нацию о надвигающемся порабощении. Оба они говорили, основываясь на своем тяжелом личном опыте, хотя страдания Иеремии были в большей степени публичными. Опыт Осии относился к семье, а опыт Иеремии — ко всей нации. Иеремия любил свой народ, и ему было крайне тяжело так резко обличать его, но Бог избрал для этой миссии именно его, мягкосердечного человека. Возможно, Осия не был столь мягок, но мы увидим, что он вышел на пророческое служение из разрушенной семьи и с разбитым сердцем. Его жена была неверна ему и стала блудницей. Он так сильно любил ее, что отправился за ней и снова привел ее к себе в дом, но она снова взяла за прежнее. И после этих событий Осия вышел к израильскому народу и со слезами на глазах говорил: «Я хочу объяснить вам, что чувствует Бог, потому что я чувствую то же самое. Я испытал это у себя в семье, в моем собственном доме». Этот человек мог обращаться ко всей нации от лица Бога именно потому, что его сердце было разбито. Итак, в 1 стихе 1 главы книги пророка Осии мы читаем: «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского». Во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. В тот период в Южном царстве правили именно эти цари. Во 2 стихе говорится: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда,
«Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Здесь Господь приказывает своему пророку совершить нечто поразительное. Многие толкователи не хотят понимать эти слова буквально. В одном комментарии я прочел: «Бог не повелевает Осии взять в жены аморальную женщину. Он просто позволяет ему осуществить его желание жениться на Гомере, предупреждая Осии о том, что та будет неверна ему». Печальный опыт пророка Бог использует для того, чтобы дать иллюстрацию своих отношений с Израилем. Мне кажется, это очень тонкий ход, позволяющий снять с Бога ответственность. Но это напрасные слова. Бог берет на себя полную ответственность за то, что Он совершает. Я понимаю этот стих следующим образом. «Бог сказал Осии: иди. Когда я был маленьким, и мои родители говорили мне: иди в магазин или иди в школу, я всегда воспринимал это как распоряжение. Когда Бог сказал Осии: иди, Он не просто дал ему разрешение жениться на Гомере, Он дал ему повеление. Осия был молод и жил в Эфраиме или Ефреме, в Северном царстве. Он повстречал эту красивую девушку и сильно полюбил ее, но она стала блудницей. Тогда Осия, естественно, не захотел иметь с ней ничего общего. Может быть, он и хотел бы жениться на ней, но никогда не посмел бы этого сделать в своем маленьком городке, ведь Моисеев закон повелевал побить ее камнями. Что же ему было делать? Бог сказал ему: иди и возьми ее себе в жены. Фактически, Бог повелевает ему нарушить закон Моисея. Кто-то скажет: как это ужасно. Но не в том случае, если это повелевает Бог. Господь сказал: «Осия, ты был влюблен в нее, а теперь отстранился. Я не хочу, чтобы ты расстался с ней. Я желаю, чтобы ты взял ее себе в жены. Она — жена блудодеяния и дитя блуда. Возможно, речь здесь идет об истории ее семьи». А вот о том, как Бог желал использовать пример семьи Осии в его пророческом служении, мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.